0: Вы Украины обсудили ситуацию с уровнем воды в Днестре. Из-за засухи, высоких температур и нехватки осадков запасы воды в Новоднестровском водохранилище снизились до исторически низких показателей. Украинская сторона предложила сократить сброс воды со 100 до 70 кубометров в секунду. Однако Молдова настояла на сохранении нынешнего уровня до конца июля. Предложение было поддержано. Министерство окружающей среды заявляет, что приоритетом остается обеспечение населения водой и призывает экономно использовать ресурсы. Ранее министр Георгий Хаждер предупредил о возможных проблемах с водоснабжением Кишинев. Примар столицы Унчибан заявил, что оснований для тревоги пока нет. Почти через два года после запуска программы «Аптека в твоем селе» в Молдове работают 135 аптек, субсидируемых государством. Они обеспечивают доступ к лекарствам, в том числе компенсируемым препаратам и медицинским изделиям для около 180 тысяч жителей. По данным агентства лекарств и медицинских изделий, сегодня в стране насчитывается около 1800 аптек. В ближайшее время ведомство начнет проверки наличия наиболее востребованных препаратов на рынке от производителей и оптовых поставщиков до аптек. В выходные цена дизельного топлива в Молдове превысит 28 леев за литр. Согласно расчетам НАРЭ, предельная цена составит 28 леев 7 банов, что на 51 бан больше, чем сегодня. Бензин А95 подорожает на 24 бана, почти до 29 леев за литр. Новые цены будут действовать с субботы по понедельник. Рост стоимости топлива связан с повышением мировых цен на нефтепродукты на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Пятидесятиоднолетний мужчина задержан по подозрению в мошенничестве после того, как, по данным следствия, завладел 740 тысячами евро 83-летнего жителя Кишинев. Следствие считает, что с 2023 года по 2025 подозреваемый убеждал пенсионера инвестировать в якобы строительные проекты в районе Дубесарь, используя поддельные документы. Деньги потерпевший передавал несколькими траншами. Подозреваемый задержан на 72 часа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В одном из сел района Аниньиной полиция выявила подпольную наркоферму. Задержан 48-летний житель Кишинев, подозреваемый в выращивании и продаже наркотиков. По данным правоохранителей, во дворе мужчины обнаружили десятки кустов селекционной конопли, а в доме готовую марихуану, галлюциногенные грибы, весы, упаковочные материалы. Следствие установило, что подозреваемый ранее уже был судим за аналогичные преступления. Мужчина помещен под предварительный арест на 30 суток. Если вина будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. В Молдове раскрыли схему незаконного импорта автомобилей из США на сумму более 17 миллионов леев. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам и таможенной службы, машины оформлялись как предназначенные для Приднестровского региона, что позволяло избежать уплаты таможенных платежей. Однако фактически они должны были продаваться в Украине. Во время обысков правоохранители изъяли деньги, технику и документы, имеющие значение для расследования. По делу проходит 6 человек в возрасте от 33 до 63 лет. Следствие продолжается. Житель села Гутешц района Кантемир оштрафован за поджог отходов на местной свалке. Нарушение выявили инспекторы по охране окружающей среды совместно с представителями местной примарии. Виновника привлекли к ответственности за несоблюдение правил сжигания мусора. Экологи напоминают, что такие действия загрязняют воздух токсичными веществами и создают угрозу для здоровья людей. Граждан призывают выбрасывать отходы только в специально отведенных местах. И о погоде. В субботу 18 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью составит от 15 до 20 градусов. Днем воздух прогреется до 33 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Moldova Promo. Promo.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
0: Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
2: Здравствуйте, в студии Александр Питков. Стартовавший новый этап программы «Эко-ваучер», финансируемый Европейским Союзом, продлится до 2 августа. Около 825 домохозяйств смогут получить ваучеры стоимостью 6 тысяч леев для приобретения энергоэффективных холодильников и стиральных машин. Право на участие имеют домохозяйства, в которых проживают несовершеннолетние дети, люди старше 63 лет или лица с тяжелой степенью инвалидности. Цель программы – снизить потребление энергии в жилых помещениях и заменить старую бытовую технику, которая расходует больше электроэнергии, сообщает Национальный центр устойчивой энергетики. С момента запуска программы более 42,5 тысяч домохозяйств заменили старые бытовые приборы на более энергоэффективные, получив финансирование в размере до 70% стоимости нового устройства. Ежегодная экономия энергии, достигнутая участниками программы, превышает 37 миллионов леев, а в рамках программы для переработки было собрано более 300 тонн старых холодильников и стиральных машин. Онлайн-торговля привела к беспрецедентному росту рынка почтовых услуг в Республике Молдова, который удвоил свои доходы в период с 2024 по 2025 год с 471 миллиона до 941 миллиона леев. Двигателем этого развития стали частные международные компании, утверждает экономический эксперт Вячеслав Яница. По его словам, рост рынка почтовых услуг был обусловлен быстрым расширением электронной коммерции и адаптации частных операторов к новым требованиям потребителей. Это открытие онлайн-торговли, открытие возможности делать покупки очень легко, очень удобно, причем недорого и разнообразно. Это интернет-сообщество, как ясно видно из цифр, по сути, вдохновило новую жизнь почтовой услуги. По словам эксперта, количество отправленных почтовых посылок в 2025 году достигло примерно 12 миллионов. Граждане Республики Молдова совершили онлайн-покупки за рубежом на сумму 15 миллиардов леев, тогда как объем сделок на внутреннем рынке составил около 3,5 миллиардов леев. Почти 1 миллион леев дополнительно поступит в государственный бюджет в результате проверок, проведенных таможенной службой в период с 6 по 17 июля этого года. В ходе контрольных мероприятий были выявлены различные виды нарушений таможенного законодательства, в том числе необоснованное применение льготного тарифного режима, ошибочная тарифная классификация импортируемых товаров с применением сниженного размера таможенных пошлин, нарушение условий конечного использования товаров, которые при импорте получили налоговые льготы. Таможенная служба вновь призывает физических лиц и компаний проявлять ответственность и внимательность, соблюдая налоговое и таможенное законодательство. Напомним, что если экономический оператор уведомляет таможенную службу об ошибочном указании данных в таможенных документах до того, как это будет выявлено таможенным органом, он может быть освобожден от санкций при условии добровольной и полной уплаты причитающихся импортных платежей и штрафных начислений. Зарубежные новости. Украинские беспилотники, предположительно минувшей ночью, атаковали Тамбовскую область на западе России, вызвав пожар на складе, принадлежащем российскому интернет-ритейлеру Wildberries, сообщает Kyiv Independent. Взрывы также были зафиксированы в городе Котовск, где, как сообщается, был пожар на складе этой же компании. Атака стала частью серии операций с применением беспилотников, проводимых Украиной против военной и логистической инфраструктуры на территории России и на оккупированных территориях с целью снизить возможности Москвы по обеспечению ведения войны. Удары по Тамбовской области были нанесены на фоне масштабной украинской атаки на Крымский полуостров, аннексированный Россией. О взрывах сообщалось в нескольких городах полуострова, а в районе железнодорожной станции в Керчи возникли пожары, в результате которых были повреждены железнодорожные вагоны и складские помещения. Сегодня днем ожидается переменная облачность без осадков, ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха плюс 26, плюс 33 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. În ritm cu vremurile.
3: Din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
4: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu vă invit să petrecem împreună câteva momente alături de un interpret care, deși a ales relativ târziu să urce profesionist pe scenă, a reușit într-un timp scurt să-și construiască un repertoriu apreciat și să promoveze cu multă dragoste folclorul din nordul Moldovei. Invitatul meu este Vasile Dumitru Ostafi. Vasile, bun venit la Radio Moldova, mă bucur că ai acceptat invitația noastră.
5: Bună ziua dumneavoastră, doamna Silvia Zagoreanu, bună ziua întregii echipe Radio Moldova și, bineînțeles, bună ziua tuturor ascultătorilor care ne urmăresc în această frumoasă după-amiază. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Trebuie să recunosc că mă onorează și în același timp mă bucură foarte mult să fiu astăzi alături de dumneavoastră și de ascultătorii Radio Moldova, oameni care iubesc și apreciază muzica autentică.
4: Am analizat puțin parcursul tău artistic, povestea vieții tale, mai bine zis. Bun, ne știm de ceva timp. Spune deseori că te simți binecuvântat că aparții celor două zone, Bucovina și Moldova. Te-ai născut la câmpul lung moldovenesc, iar apoi ai crescut într-o familie adoptivă la Cristinești, în județul Botoșani. Se pare că anume acolo ai avut primul contact adevărat cu muzica și cu lumea folclor. Observăm că ai ales să reprezinți artistic Botoșaniul într-un final.
5: Există o vorbă veche care spune că cei 7 ani de acasă sunt temelia unui om. Iar eu cred că aceasta este foarte adevărată. Părinții mei adoptivi au iubit muzica populară și au participat în perioada veche comunistă la numeroase manifestări folclorice, concursuri și festivaluri, cum erau pe atunci, atât județene cât și naționale. În casa noastră, cântecul popular era ceva firesc și făcea parte din viața de zi cu zi. Mai știm că copiii sunt oglinda părinților, asta este clar, iar eu nu am făcut altceva decât să preiau această dragoste pentru folclor. Am crescut ascultând muzica autentică, văzând respectul pe care îl aveau pentru tradiție și pentru portul popular. Cred că de acolo a pornit totul. Nu a fost o alegere impusă, ci una care s-a născut în mod firesc, din ceea ce am trăit în familie și din valorile cu care am crescut. Cristineștiul, satul în care am copilărit și satele din împrejurim, inclusiv Herța Veche, păstrează un folclor autentic specific nordului Moldovei, iar toate aceste obiceiuri și această lume frumoasă și-au pus o amprentă profundă asupra mea. Astăzi reprezint județul Botoșani cu toată mândria și cu toată dragostea mea. Cred că folclorul autentic, portul popular și tradițiile sunt rădăcinile care ne definesc ca popor. Iar dacă printre cântecele mele reușesc să aduc mai departe această moștenire și să o transmit generațiilor tinere și tuturor celor care iubesc muzică populară, atunci simt că tot drumul meu a avut un rost.
4: Cu siguranță are rost, Vasile. Eu ascult cu mare plăcere cântecele tale și

0: Radio Moldova Promo. Planeta noastră, viitorul nostru. Pentru o viață ecologică, analizăm evenimente și fenomene care ne influențează. Acte și fapte. Dezbatem subiecte, conștientizăm și ne implicăm în protejarea mediului. În fiecare zi de sâmbătă, la Radio Moldova, de la ora 17:35, alegem mediul în care rațiunile umane sunt aproape de legile naturii. În emisiunea Ecosistem. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Более 500 молодых педагогов должны приступить к работе в образовательных учреждениях страны с 1 сентября. Национальная армия адаптируется к современным реалиям. В связи с действием желтого кода опасности из-за жары, спасатели рекомендуют гражданам избегать длительного пребывания на солнце. Далее подробности. Более 500 молодых педагогов должны приступить к работе в образовательных учреждениях страны с 1 сентября. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и исследований Дан Перчун по итогам первого этапа подачи документов на распределение выпускников школы. Министерство образования свяжется с выпускниками, которые еще не приняли участие в конкурсе по распределению, чтобы проинформировать их о существующих возможностях и поощрить присоединиться к процессу. Те, кто не успел подать документы на первом этапе, смогут принять участие в дополнительных этапах распределения. Власти также заявляют, что готовы принимать на работу новых педагогов даже в течение октября. Дан Перчун также уточнил, что в этом году единовременные выплаты при трудоустройстве для молодых педагогов были увеличены и теперь достигают 375 тысяч леев. Финансовая поддержка предоставляется выпускникам, которые выбирают преподавание предметов, по которым ощущается нехватка педагогических кадров, таких как математика, физика, химия, биология, информатика, а также румынский язык в учебных заведениях с преподаванием на других языках, кроме румынского. Эти выплаты предназначены для молодых учителей, которые решат работать в школах за пределами муниципиев Кишинев и Белц. Национальная армия восполняет последствия десятилетий недостаточного финансирования и адаптируется к современным реалиям. Союзники по НАТО и Европейскому Союзу оказывают помощь Республике Молдова. Главным приоритетом является противовоздушная оборона. Нейтралитет не означает изоляцию, допускает международное сотрудничество. Такова позиция европейских дипломатов и властей Кишинев. После саммита НАТО в Анкаре обсуждение вопросов безопасности Республики Молдова переходит от политических заявлений к реализации конкретных проектов. Приоритетом является защита воздушного пространства, заявила глава офиса НАТО в Кишинев Агния Глевицкайте. НАТО полностью уважает конституционный нейтралитет Республики Молдова. Этот принцип всегда лежал в основе нашего сотрудничества. Речь, безусловно, идет о реформировании и модернизации всего сектора обороны и безопасности. Overall resilience crisis management. Посол Польши Томаш Кобзде отметил, что модернизация системы обороны требует значительных финансовых ресурсов. Модернизация системы противовоздушной обороны Республики Молдова действительно происходит. Для модернизации военной системы нужны средства, и эти средства уже обеспечены. Участие НАТО и Европейского Союза в делах Республики Молдова следует рассматривать как взаимодополняющие. Эти две организации не являются соперником в сфере безопасности, а выступают организациями-партнерами. Недавно Европейский Союз выделил 120 миллионов евро на развитие системы противовоздушной обороны Республики Молдова. На этой неделе беспилотник «Шахет» упал на окраине села Копанка. После российского удара по Одесской области аппарат нес около 40 килограммов взрывчатки и был обезврежен путем контролируемого подрыва, сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Валерий Межа. Система обороны границ, наследованная от Советского Союза, была рассчитана на иной тип реагирования. В 1994 году часть средств ВВП находилась в ведении министерства, которое, к сожалению, по ряду причин, полагая, что мы всегда будем находиться в зоне стабильности, сократило эти средства, что вызывает сожаление. Напомним, что национальная стратегия обороны предусматривает постепенное увеличение расходов на оборону до 1% валового внутреннего продукта. В настоящее время этот показатель превышает 0,5% от ВВП. Онлайн-торговля привела к беспрецедентному росту рынка почтовых услуг в Республике Молдова, который удвоил свои доходы в период с 2024 по 2025 год с 471 миллиона до 941 миллиона леев. Движущей силой этого развития стали частные международные компании, утверждает экономический эксперт Вячеслав Яница. По его словам, рост рынка почтовых услуг был обусловлен быстрым расширением электронной коммерции, адаптацией частных операторов к новым требованиям потребителей. По данным эксперта, количество отправленных почтовых посылок в 2025 году достигло примерно 12 миллионов. Граждане Республики Молдова совершили онлайн-покупки за рубежом на сумму 15 миллиардов леев, тогда как стоимость сделок на внутреннем рынке составила около 3,5 миллиардов леев. Стартовавший новый этап программы «Эко-ваучер», финансируемый Европейским Союзом, продлится до 2 августа. Около 825 домохозяйств смогут получить ваучеры стоимостью 6 тысяч леев для приобретения энергоэффективных холодильников и стиральных машин. Право на участие имеют домохозяйства, в которых проживают несовершеннолетние дети, люди старше 63 лет или лица с тяжелой степенью инвалидности. Цель программы – снизить потребление энергии в жилых помещениях и заменить старую бытовую технику, которая расходует больше электроэнергии, сообщает Национальный центр устойчивой энергетики. С момента запуска программы более 42,5 тысяч домохозяйств заменили старые бытовые приборы на более энергоэффективные, получив финансирование в размере до 70% стоимости нового устройства. Ежегодная экономия энергии, достигнутая участниками программы, превышает 37 миллионов леев, а в рамках программы для переработки было собрано более 300 тонн старых холодильников и стиральных машин. В связи с действием желтого кода опасности из-за жары, спасатели рекомендуют гражданам избегать длительного пребывания на солнце, употреблять достаточное количество воды и носить легкую одежду светлых тонов. Кроме того, жители призывают уделять повышенное внимание детям, пожилым людям и лицам с проблемами здоровья, а также не оставлять детей и домашних животных в автомобилях, припаркованных под прямыми солнечными лучами. Во избежание возникновения пожаров следует не разводить огонь вблизи полей, лесов и зеленых зон. Спасатели призывают население соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения опасных ситуаций обращаться в службу 112. Желтый код опасности из-за жары останется в Сирии в воскресенье. В отдельных районах юга страны температура воздуха может достичь 34 градусов Цельсия. Зарубежные новости. Атаки США на Иран продолжились седьмую ночь подряд. Американская сторона заявляет, что нанесла удары по объектам военной инфраструктуры, подземным складам вооружений и морским объектам в ходе комбинированной операции с использованием истребителей, беспилотников и военных кораблей. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило, что были включены сирены воздушной тревоги и призвало жителей укрыться в безопасных местах. В Саудовской Аравии также на короткое время были объявлены предупреждения в двух провинциях. Однако спустя несколько минут их отменили, сообщив, что опасность миновала. Инцидент в Ормузском проливе американские военные отрицают. Министр внутренних дел Германии Александр Добринт предупредил о возможных нападениях на территории страны, заявив, что Германия находится в ситуации высокой угрозы, сообщает ДПА. Ранее на конференции министра внутренних дел, состоявшейся месяц назад, Добринт заявил, что намерен повысить уровень угрозы. Он обосновал эту оценку увеличением объема информации, поступающей как от немецких, так и от союзных разведывательных служб. Кроме того, министр сослался на более конкретные инциденты, которые привели к материальному ущербу, а также на развитие сетей агентов Германии за рубежом, планирующих акты шпионажа и диверсии. Согласно последнему докладу ООН, почти треть населения мира не может позволить себе здоровое питание. При этом стоимость сбалансированного рациона, обеспечивающего организм необходимыми питательными веществами за последние 5 лет, выросла на 25%, сообщает Ньюс.ру. По последним данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ФАО, в настоящее время рацион, полностью покрывающий потребности человека в питательных веществах, обходится в среднем $4.28 США в день на одного человека, тогда как международный порог крайней бедности составляет $3 в день. По этой причине почти треть населения мира не может позволить себе здоровое питание. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 26, плюс 34. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Риски водоснабжения муниципе Кишинев сохраняются до конца месяца. Фермеры из Республики Молдова получили доступ к новой образовательной платформе. В связи с действием желтого кода опасности из-за жары, спасатели рекомендуют гражданам избегать длительного пребывания на солнце. Далее подробности. Несмотря на то, что Республика Молдова договорилась с Украиной сохранить объем сброса воды в Днестре на уровне 100 кубических метров в секунду до конца месяца, риски для водоснабжения муниципия Кишинев сохраняются, предупредил исполняющий обязанности министр окружающей среды Георгий Хаждар. Если не будет осадков из-за недостаточного объема воды после 31 июля, сбросы в Днестр могут быть сокращены. Это приведет к снижению уровня воды в реке, и основные насосы на водозаборной станции, обеспечивающие Кишинев, могут выйти из строя, заявил Георгий Хаждар. Водозаборная станция, которая обеспечивает водой практически весь Кишинев, является устаревшей и изношенной, поскольку она была построена еще в 60-е и 70-е годы. Основные насосы не работают при низком уровне воды. По этой причине был разработан механизм, который теоретически должен решить эту проблему. Те плавучие насосы, которые входят в состав водозаборной станции, находятся в ненадлежащем состоянии, и мы не знаем, работают ли они. И поскольку мы предполагаем, что большинство скважин в городе находится в кризисном состоянии, мы видим, что и это альтернативное решение столь же плачевно. Георгий Хаждар обвинил столичного градоначальника Иона Чебан в лицемерии после того, как тот заявил, что правительство якобы намеренно и искусственно хочет оставить Кишинев без воды. Чебан также сказал, что на Днестре нет никаких проблем, а расход воды и ее уровень отвечают центральные государственные учреждения. По данным Министерства окружающей среды, из-за засухи и длительного отсутствия осадков уровень воды в Новоднестровском водохранилище опустился ниже минимальной отметки. В него поступает около 30 кубических метров в секунду воды, тогда как в Днестр сбрасывается 100 кубических метров. 8 групп Приморья, объединяющих 29 населенных пунктов, на этой неделе завершили необходимые процедуры для добровольного объединения, сообщил генеральный секретарь правительства Алексей Бузов. Он уточнил, что этот процесс распространяется на все регионы страны, и все больше местных сообществ выбирают создание общих органов местного самоуправления. На сегодняшний день сформировано 17 групп добровольного объединения, в которые входят 55 примарий и более 90 тысяч жителей. По данным властей, на инфраструктурные проекты и проекты развития, предназначенные для этих населенных пунктов, планируется направить инвестиции в размере более 360 миллионов леев. Фермеры из Республики Молдова, заинтересованные в передовых экологических практиках и переходе к чистым технологиям выращивания сельскохозяйственных культур, получили доступ к новой образовательной платформе. 4 августа текущего года состоится официальное открытие органической школы фермеров. Эта инициатива призвана предоставить сельхозпроизводителям практические инструменты и устойчивые решения для развития агропродовольственного бизнеса, ориентированного на сохранение окружающей среды. Мероприятие организуется в рамках проекта «Устойчивые агропродовольственные системы производства» и призвано стать важной площадкой для сельскохозяйственного сообщества, ориентированного на инновации и экологические подходы. По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, эта платформа ставит целью предложить конкретные и долгосрочные решения для актуальных проблем аграрного сектора, уделяя особое внимание практическому обучению. Фермеры, которые присоединятся к этой программе, получат возможность пройти практическую подготовку непосредственно на местах, участвовать в технологических демонстрациях под руководством отраслевых экспертов и изучить современные методы выращивания сельскохозяйственных культур, которые защищают почву и повышают биоразнообразие, превращая климатические вызовы в экономические преимущества. В связи с действием желтого кода опасности из-за жары спасатели рекомендуют гражданам избегать длительного пребывания на солнце, употреблять достаточное количество воды и носить легкую одежду светлых тонов. Кроме того, жители призывают уделять повышенное внимание детям, пожилым людям и лицам с проблемами здоровья, а также не оставлять детей и домашних животных в автомобилях, припаркованных под прямыми солнечными лучами. В избежание возникновения пожаров следует не разводить огонь вблизи полей, лесов и зеленых зон. Спасатели призывают население соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения опасных ситуаций обращаться в службу 112. Желтый код опасности из-за жары останется в силе и в воскресенье. В отдельных районах юга страны температура воздуха может достигать 34 градусов Цельсия. Зарубежные новости. Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали два крупных логистических центра российской онлайн-платформы Wildberries, расположенные в Тамбовской области и Московской области. По данным российских СМИ, в результате атак один человек погиб в Московской области, а еще 7 человек погибли в районе Тамбова. Всего около полусотни человек получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что склады Wildberries, ставшие целью атаки, использовались для хранения компонентов, предназначенных для производства беспилотников. Глава украинского государства назвал операцию ответом на удары России по гражданской инфраструктуре Украины. Атаки США по Ирану продолжаются уже 7-ю ночь подряд. Американская сторона заявляет, что нанесла удары по военной инфраструктуре, подземным складам вооружений и объектам военно-морского назначения в ходе комбинированной операции с использованием истребителей, беспилотников и военных кораблей. По меньшей мере 50 человек погибли в результате американских ударов по Ирану, начиная с 27 июня, сообщил представитель Министерства здравоохранения Ирана. Он заявил, что за этот же период более 500 человек получили ранения, а среди погибших были 5 женщин и 2 детей. Эти данные не удалось независимо подтвердить, отмечает Sky News. Тем временем американские военные подтвердили, что еще несколько их военнослужащих получили ранения. Венгрия рассматривает возможность снижения возраста избирателей в рамках будущего процесса конституционной реформы. Премьер-министр Петер Мадьяр считает, что молодые люди младше 18 лет достаточно информированы, чтобы участвовать в управлении страной, и заявляет, что лично поддержит закон в этом направлении. Он также отметил, что деятельность Национального собрания Венгрии в последние месяцы стала более динамичной и привлекла повышенное внимание молодежи и вернула политику в центр общественного внимания. Недавно Венгрия приняла 17-ю поправку к Конституции, положив начало масштабной политической реформе. Петер Мадьяр также объявил о начале масштабной реорганизации государства, направленной на прекращение многолетнего укоренившегося политического контроля и устранение от власти чиновников, долго занимавших свои должности. Венгерский премьер пообещал полностью ликвидировать то, что он назвал современным феодализмом страны. Власти Гааги в целях безопасности эвакуировали жителей десятков домов после обнаружения подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков в жилом районе, сообщает Франс Пресс. Это уже вторая эвакуация тех же жителей в течение 24 часов. В пятницу около 150 человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы специализированные службы могли изъять несколько емкостей, содержащих от 500 до 750 литров потенциально опасных веществ. После того, как ночью жители вернулись домой, в субботу их вновь эвакуировали, чтобы власти могли демонтировать оборудование внутри лаборатории. Муниципалитет Гааги предупредил, что во время удаления обезвреживания сырья и веществ, произведенных в лаборатории, существует риск выброса опасных соединений в атмосферу. Расследование привело к задержанию еще 3 человек после того, как первый подозреваемый был задержан на месте происшествия в пятницу. Все 4 подозреваемых – мужчины в возрасте от 34 до 71 года. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 26, плюс 34. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și Carmez Pariser Doctors Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate la Radio Moldova.
4: Cu șanse egale. Oameni ca noi și drepturi ca ale noastre.
5: Bună seara, dragi ascultători! Sunt Mariana Țibulac-Ciobanu și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Cu șanse egale. Invitatul ediției din această seară este Ștefan Tofan, un tânăr care, la doar 20 de ani, și-a pierdut vederea, după ani întregi de intervenții chirurgicale și lupte cu o boală nemiloasă. Astăzi, Ștefan are 23 de ani și activează în domeniul marketingului, utilizează tehnologiile asistive și demonstrează că limitele pot fi depășite atunci când există voință, susținere, dar și încredere în sine. Ștefan Tofan este astăzi prezent în studioul nostru. Bună seara, Ștefan, și bine ai venit în cadrul emisiunii Cu șanse egale.
6: Bună seara și bine v-am găsit și mulțumesc foarte mult pentru invitația.
5: Pentru început să spunem ascultătorilor noștri, cine este Ștefan Tofan? Dincolo de povestea pe care unii oameni o cunosc deja de pe rețelele sociale, fiind foarte activ acolo și postând aproape în fiecare zi din câte am văzut.
6: Da, exact. Sunt, da, cum știți, dumneavoastră, Ștefan Tofan, am 23 de ani. Sunt din satul Vâlcineț, raionul Călăraș. Acolo mi-am petrecut toată copilăria. Am făcut 9 clase, după care am mers deja, am făcut școală profesională în Chișinău și după care am avut mai multe probleme de vedere, intervenții chirurgicale și acum activez în cadrul întreprinderii Lumini Tehnica.
5: Într-un interviu ai spus că te-ai născut fără probleme de sănătate, însă la scurt timp au apărut dificultățile de vedere. Cum îți amintești copilăria ta? Când a intervenit problema de vedere?
6: De fapt, eu de mic copil m-am născut cu miopie, care am moștenit-o de la mama, care a dus în timp la decolare de retină la ochiul drept, la vârsta de 5 ani de zile. Dar nu mi-aduc prea multă aminte, totuși eram copil prea mic. Mi-amintesc doar câteva cazuri atunci când am observat că am probleme de vedere la ochiul drept, dar foarte puțin îmi amintesc.
5: Deci la doar 5 ani a început să pierzi vederea la ochiul drept.
6: Da, exact.
5: Cât de greu a fost pentru tine ca copil să înțelegi că ceva se întâmplă totuși? Cum ai trecut peste această barieră în anii de școală, spre exemplu?
6: Dacă să începem de la vârsta de 5 ani, de la bun început, când a început problema la ochiul drept, îmi amintesc foarte puține momente, ceva cadre de când parcă îmi părea că am ceva pânză la ochi și încercam cu mâna să feresc. Îmi amintesc ceva de genul și atunci am observat că ceva este în neregulă și am mers la un control oftalmologic unde s-a depistat că am decolare de retină. După care urma tratamente, însă nu mi-am amintesc prea multe,

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Более 500 молодых педагогов должны приступить к работе в образовательных учреждениях страны с 1 сентября. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и исследований Дан Перчун по итогам первого этапа подачи документов на распределение выпускников школы. Министерство образования свяжется с выпускниками, которые еще не приняли участие в конкурсе по распределению, чтобы проинформировать их о существующих возможностях и поощрить присоединиться к процессу. Те, кто не успел подать документы, документы на первом этапе смогут принять участие в дополнительных этапах распределения. Власти также заявляют, что готовы принимать на работу новых педагогов даже в течение октября. Дан Перчун также уточнил, что в этом году единовременные выплаты при трудоустройстве для молодых педагогов были увеличены и теперь достигают 375 тысяч леев. Финансовая поддержка предоставляется выпускникам, которые выбирают преподавание предметов, по которым ощущается нехватка педагогических кадров. Кадров, таких как математика, физика, химия, биология, информатика, а также румынский язык в учебных заведениях с преподаванием на других языках, кроме румынского. Эти выплаты предназначены для молодых учителей, которые решат работать в школах за пределами муниципиев Кишинев и Белц. Национальная армия восполняет последствия десятилетий недостаточного финансирования и адаптируется к современным реалиям. Союзники по НАТО и Европейскому Союзу оказывают помощь Республике Молдова. Главным приоритетом является противовоздушная оборона. Нейтралитет не означает изоляцию, допускает международное сотрудничество. Такова позиция европейских дипломатов и властей Кишинева. После саммита НАТО в Анкаре обсуждение вопросов безопасности Республики Молдова переходит от политических заявлений к реализации конкретных проектов. Приоритетом является защита воздушного пространства, заявила глава офиса НАТО в Кишинев Агния Глевицкайте. Посол Польши Томаш Кобзде отметил, что модернизация системы обороны требует значительных финансовых ресурсов. Недавно Европейский Союз выделил 120 миллионов евро на развитие системы противовоздушной обороны Республики Молдова. Напомним, что национальная стратегия обороны предусматривает постепенное увеличение расходов на оборону до 1% валового внутреннего продукта. В настоящее время этот показатель превышает 0,5% от ВВП. Стартовавший новый этап программы «Эко-ваучер», финансируемый Европейским Союзом, продлится до 2 августа. Около 825 домохозяйств смогут получить ваучер стоимостью 6 тысяч леев для приобретения энергоэффективных холодильников и стиральных машин. Право на участие имеют домохозяйства, в которых проживают несовершеннолетние дети, люди старше 63 лет или лица с тяжелой степенью инвалидности. Цель программы – снизить потребление энергии в жилых помещениях и заменить старую бытовую технику, которая расходует больше электроэнергии, сообщает Национальный центр устойчивой энергетики. С момента запуска программы более 42,5 тысяч домохозяйств заменили старые бытовые приборы на более энергоэффективные, получив финансирование в размере до 70% стоимости нового устройства. Ежегодная экономия энергии, достигнутая участниками программы, превышает 37 миллионов леев, а в рамках программы для переработки было собрано более 300 тонн старых холодильников и стиральных машин. В связи с действием желтого кода опасности из-за жары, спасатели рекомендуют гражданам избегать длительного пребывания на солнце, употреблять достаточное количество воды и носить легкую одежду светлых тонов. Кроме того, жители призывают уделять повышенное внимание детям, пожилым людям и лицам с проблемами.